0: 星期二，欢迎收看东方新闻，我是秦毅，在上海的演播室向各位问好。在快速浏览了今天的主要新闻之后，我们来看详细报道。应国家主席习近平的邀请，俄罗斯总统普京将从今天起对中国进行国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。在访问期间，两国元首将就双边关系、各领域的合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。普京这次访华会聚焦哪些重点的议题？在国际形势愈发动荡的背景下，作为联合国安理会常任理事国，中俄如何携手维护全球战略稳定？具体的信息有请于飞带来。于飞，
1: 好的，秦毅。访华前夕，俄罗斯总统普京发表视频讲话，这是普京首次在出访前发表视频讲话。
2: В очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала.
3: 普京指出，正是在25年前，俄罗斯与中国签署了俄中睦邻友好合作条约，为建立真正意义上的战略协作与全面伙伴关系奠定了坚实基础。如今，俄中关系达到了前所未有的水平，两国关系的特质体现在双方相互理解与信任，在平等互利的基础上开展合作，进行相互尊重的对话，并在涉及捍卫主权和国家统一等核心利益问题上相互支持。
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств.
3: 普京说，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。正是基于这一逻辑，俄罗斯与中国协调一致，共同维护国际法和联合国宪章，并在联合国、上海合作组织、金砖国家及其他多边平台保持积极协作，为解决全球及地区紧迫问题做出重要贡献。东方卫视编辑报道，
1: 俄罗斯总统普京今天将开启对华国事访问，这也是普京总统时隔两年再次访华，中俄各界都对此访予以高度关注，期待两国合作能开启新篇章。
4: 在莫斯科红场东侧的古姆百货商场旁，记者被一位俄罗斯小伙用音乐拦了下来。
5: Вы же сможете перевести
6: это? 我什么都忘了，以前我说中国发展是非常好，我住在这里1991到1998年。
4: 小伙说，尽管他目前还不懂中文，但他很喜欢俄罗斯歌手的中文说唱，希望随着此次普京总统访华，俄中文化交流还会更加紧密。而这样的期待在俄罗斯民众中非常普遍。
7: Я сама люблю культуру Китая, историю изучала, вот язык чуть-чуть, вот. И мне, конечно, очень приятно, что у нас такие теплые отношения. И я надеюсь, что в дальнейшем все будет еще крепче.
4: 这份民与民之间的亲切感也让中国游客感触颇深。
8: 我们有时候问路，他们都会亲自把我们带到我们要问到的地方。非常热情，而且他们一般有时候在地铁上给我们让座，会中文的一定会用中文给我们打招呼。
4: 现年91岁的俄中友协第一副主席加琳娜·库利科娃投身俄中友好事业近70年，她表示，俄罗斯民间一直密切关注着俄中高层交往，期待俄罗斯读懂中国城市高速高质量发展的密码。
9: На месте Пудона было просто поле крестьянское, я это видела собственными глазами. Последнее, я много раз бывала в Шанхае, я уже сказала, день тень до Шанхая ше джунгляу бути да.
10: Каковы ваши ожидания? Ожидание от этого визита.
9: Я жду подтверждения того, что мы вместе в этом мире защищаем интересы наших стран и что вместе мы развиваемся на основе новых технологий. Что-то отдельно подчеркнуто наше совместное участие в развитии и искусственного интеллекта, и робототехники, и всех других нумеризаций, вот всех новых направлений.